0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

Музыка для всех. Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепи. Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летним

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расставил. 100% хиты.
1: Только ты меня.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.

0: рук на радио, которое рядом.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к
0: Фениксам. СВХ+.

0: СВХ+.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на Плюсе.
2: Музыкальный урожай.
5: Теперь он пьяный по твоей вине.
3: СВХ Плюс.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: Золотой запас. Радио СВХ плюс плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так.

дней. Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентарум Эбелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. Gintarumebelis.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv. Я тебя не отдам.

0: сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
2: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: тебя.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами...

0: звонили. И в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
1: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немею палыйдзе без программа». Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
6: Объятья нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно.
7: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Где найти занятия для ребенка и для себя?
2: Где научиться играть на гитаре?
3: Где найти занятия для бабушки?
4: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио СВХ Плюс представляют программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. Гармоника, сып моя час. Только хиты.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: ума мы сошли в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
1: СВХ+.
0: Мы снова танцуем.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: nepiedalās izlozē, tad jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
7: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБЦ.
9: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
10: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
11: Есть люди, которые зимой ждут солнца. Есть те, кто ждет первого настоящего снега в горах. Если это про вас, выбирайте свою горнолыжную зиму на Atlantic.lv. Андорра от 904 евро на человека. Пиренеи – отличное катание и замечательный шопинг. Италия – Ливиньо – 929 евро на человека. Курмайер – 1197. Червиня – 1277 евро на человека. Итальянские Альпы, Монблан, Маттерхорн и тот самый отпуск, ради которого начинаешь любить зиму. Горнолыжная Франция от 1070 евро, Австрия от 1294 евро. Бронируйте на Atlantic.lv или приходите к нам, Рига, Меркель, 19, Базница с 9/11. Atlantic Travel. Увидимся в горах.
12: Магнитики. Магнитики.
13: Пульс планеты.
11: Ну что, давайте начинать программу «Магнитики». Юлия Римлина, Дим Харов. Добро пожаловать в прямой эфир радио СВХ+. Юль, привет.
14: Привет.
11: Как много всегда, новостей?
14: Ой, новостей вот за эту неделю в туризме, по-моему, случилось больше, чем за все лето. А сколько мы смотрим вокруг, практически все новости, они именно про туризм, смотри. Про AirBaltic сколько разговоров, да, как все обернулось. Мы буквально с тобой разговаривали на прошлой неделе, да. И я считаю, что очень хорошо то, как все сложилось, и наша туристическая общественность, отрасль. Вот я сейчас была на встрече турагентов, туроператоров. Все очень поддерживают то решение, которое сделано. То есть, в принципе, пришли к тому, что это не банкротство. То есть, вот то что
11: хорошо.
14: Сейчас как бы очень много там обсуждается, что вот, на банкротство подали вот эти громкие заголовки. Да. Нет, это как бы не банкротство. Это как раз-таки наоборот. Это для нас, для потребителей, по-моему, самый лучший выход, который мог быть. Да, то есть авиакомпания продолжает летать, мы продолжаем покупать авиабилеты, наши отпуска сохраняются, все у нас происходит. И что самое главное, вчера премьер наш сказал, что у государства больше не будут брать денег. Вот будем на это в том числе рассчитывать, да, что теперь авиакомпания перейдет на какие-то более коммерческие рельсы.
11: Как ты думаешь, отразится ли это как-то на ценах для потребителей?
14: Да, невозможно сейчас это как-то предугадывать, прогнозировать. Да? Сегодня была тоже на встрече, сейчас же предвыборные все вот эти истории происходят, да, то есть встречаются будущие наши политики с отраслями различными. Вот тут сегодня была встреча с туристической отраслью, и они как раз-таки говорят очень много про то, что Риге, Латвии нужно привлекать туристов, и привлечение туристов не только через AirBaltic, но и нужно привлекать другие авиакомпании. Один из главных вопросов, кстати, который поднимался на этой встрече, вот только что с нее приехала, это то, что нам нужны дальние рейсы. То есть какой-то, как раньше у нас был Рига-Нью-Йорк, то есть привлечь какую-то авиакомпанию, которая будет лететь и везти к нам туристов. То есть как бы не только единым AirBaltic, как бы, но и про то, что AirBaltic должен везти туристов. А в Латвию очень много говорилось, да, именно про то, что сейчас мы действительно везем туристов не только к себе, но и в Литву и в Эстонию. То есть фактически мы как бы немножко дотируем развитие их туристических продуктов за счет своей авиакомпании. Вот. И ну, как бы есть идея о том, что все-таки надо как-то больше поворачивать нашу авиакомпанию за наши налоги, чтобы она к нам везла туристов.
11: Побольше.
14: Да.
11: А я, кстати, тоже могу кое-что интересное про AirBaltic сказать. На личном опыте убедился, что, оказывается, не на всех самолетах AirBaltic установлен Starlink.
14: Нет, конечно.
11: 56% всего лишь самолетов, а вот по последним данным, обладают бесплатным интернетом, когда вы куда-то полетите. И, собственно говоря, это как лотерея. Ты даже перед вылетом можешь не знать, будет интернет или не будет интернет. Вот. Но, что касается туризма, вот мне попалась на глаза выкладка от туристического агентства.

0: принято у Риги? Понятия не могу. То есть нередко я уже слышу от многих-многих путешественников, что цены в Риге, ну, на самом деле стали кусаться.
1: А ты знаешь, сегодня тоже этот вопрос поднимали, и у всех участников, там было 10 партий, спросили, хотите ли вы развивать направление Латвии как дешевое направление для туризма. Да?
0: Так, то есть, так.
1: И абсолютно все единогласно, ну, там было, можно было поднять
0: да,
1: и вот все подняли нет, да, то есть мы не хотим быть дешевым направлением, мы хотим быть хорошим, дорогим направлением, как бы вот, можешь прокомментировать это, мне показалось это немножко странным, а то мы сколько банкротился, кстати.
0: Ну,
1: я не знаю откуда, это я думаю, что ты...
0: буквально на прошлой неделе вот у меня эта информация, надо будет проверить. Окей, давай...
1: Ну, его потом возродили как бренд, но сам да.
0: Вот. Ну, давай тогда поговорим вот о чем. Есть у меня новость о том, что Амстердам пал жертвой собственной агрессивной политики по борьбе с путешественниками. Известно, да, нам с тобой, мы об этом не раз говорили, что некоторые европейские страны, ну, ведут антитуристическую же, да, кампанию?
1: Но у них самый высокий туристический налог.
0: Вот сейчас, об этом я расскажу. Да, по итогам первой половины этого года количество деловых ночевок в гостиницах Нидерландов стало на 9% меньше прошлогодних показателей. А однако именно в Амстердаме кризис приобрел структурный и необратимый характер. В Амстердаме действует самый высокий туристический налог в Европе 12,5%. Так? Для организаторов крупных корпоративных конгрессов счета за размещение сотрудников стали просто неподъемными. Говорит, все, ребят, спасибо, до свидания. Мы поедем в соседнюю Бельгию или Германию. Правительство же всей страны с 1 января взвинтило ставку налога на добавленную стоимость с 9 до 21% на проживание в отелях. Представь себе.
1: Представляю, да, смотри, у нас тоже как раз-таки эти вопросы сегодня тоже обсуждали, и по налогу в Латвии вообще налог вводится на размещение в отелях тогда, когда есть вот этот вот овертуризм, да, Латвии до овертуризма еще очень далеко, но у нас этот налог есть, и, соответственно, он платится только... гостиницами, там все Airbnb и так далее не платят. У нас, кстати, в Риге тоже предстоит, это вот мы как бы сейчас стоим на пороге того, что у нас начнется такая же борьба с Airbnb и с вот этой вот короткой арендой, как, в принципе, во всех европейских странах, да, потому что это абсолютно серый сектор. Ну, это как бы то, что планируется, в принципе, делать, это не с моих слов, да, это вот сегодня на этой встрече обсуждали, что будет подниматься этот вопрос, да, потому как налоги платятся налоги только гостиницами, вот именно сектор Airbnb у нас серый, но при этом... про налог тоже говорится о том, что он у нас введен как бы не совсем правильно, потому что нам нужно наоборот туризм привлекать, а мы вот налоги вводим.
0: Есть еще очень интересная новость, прокомментирую. Авиационная индустрия зафиксировала крайне неприятный для пассажиров сдвиг в структуре своих доходов. Внимание. Сама перевозка пассажиров превратилась лишь в формальный повод для навязывания платных услуг. Согласно масштабному исследованию, опубликованному в сентябре этого года, дополнительные расходы 58 крупнейших мировых авиакомпаний выросли на 13,4%, тогда как чистая выручка от продажи билетов увеличилась на 7%. Что имеется в виду? Платный выбор кресел, багажные сборы, навязанные пакеты тарифов и прочая вот эта вот фигня, да, которая при покупке билетов тебе выскакивает, вот это и называется теми самыми услугами, которые не являются, ну, напрямую в стоимости билетов, да. Сразу 30 авиакомпаний умудрились заработать на воздухе не менее 1 миллиарда долларов каждая. Лоукостеры – лидеры по выкачиванию денег. В Европе...
1: Естественно, это их способ бизнеса, это как бы то, как они устроены.
0: А сейчас попробую ответить на этот вопрос. В Европе главным потрошителем кошельков стал лоукостер...
1: О'Лири наш.
0: Фигушки!
1: Нет?
0: Фигушки! Визеир! 47,3%.
1: А я подумала, что наш с тобой герой Ryanair.
0: EasyJet 40%. Про О'Лири нашего и Ryanair в этой новости ни слова. Если же мерить доходы в миллиардах, то лидируют классические гиганты. United Airlines заработал на доп-услугах 11,5 миллиардов. Дельта 10,8. American...
1: Ну ладно, это американские авиакомпании, они много летают, у них большой пассажиропоток, как бы они, соответственно,
0: британский
1: больше
0: Jet.com умудряется выжимать

0: Более 100 долларов чистой доплаты с каждого конкретного пассажира. Красавцы.
1: Да, слушай, у нас в четверг, кстати, из местных новостей будет пресс-конференция в Ryanair, да? Угу. И никто не знает пока, что они там будут предлагать, но есть предположение. Иногда они сообщают о том, что они сокращают маршрут, иногда, наоборот, о том, что они добавят что-то. Так что ждем четверга, посмотрим, интересно, чем нас порадует или огорчит наш Ryanair.
0: А прекрасная новость для тех, кто собирается в Анталии провести бархатный сезон, а тем более в Кемере. Так вот, там стартовала масштабная программа по очистке прибрежной акватории, чтобы обеспечить туристам безопасное купание в разгар бархатного сезона этого года. В море направлены роботизированные лодки, мусоросборщицы или ки. Эта автономная техника непрерывно курсирует вдоль пляжей, собирает с поверхности воды пластиковые бутылки, пакеты и прочую гадость. Вот такая
1: наша... Слушай, ну это на самом деле замечательная новость. Я еще хотела сказать про то, что очень много обсуждалось вот на этой встрече про не совсем к туризму относящейся истории, но про Латвию, про то, чтобы дать возможность молодым людям зарабатывать в туристической сфере. То есть какие-то послабления по налогам, вплоть до того, что говорится о том, что, может быть, там вообще детей первые два года освободят от уплаты там ИНН и так далее. Вот, так что, ну вот такие вот интересные веяния, да, в туризме они как бы для нас. То, что говорили про то, что НДС там снизить для туризма, это уже многие-многие десятки, по-моему, уже лет 12 говорят об этом, но это посмотрим. Вот.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, из того, что говорили 12 лет назад, хоть что-то конкретно сделано или на уровне бла-бла-бла все это и остается? Перед выборами особенно поговорить красиво, а потом хлоп, и нет ничего.
1: Слушай, ну, мы с тобой перейдем тогда уже совсем на предвыборные
0: дебаты. Тогда мы на эту тему поговорим после
1: паузы. Давай мы после выборов поговорим об этом, я тебе расскажу.
0: Я понял.
1: Тогда уже можно будет.
0: Я понял, хорошо. Я все понял, если что.
2: Магнитики. И даже я. ВХ плюс.

0: слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Продолжаем программу «Магнитики». И вот то самое время конкурса, который мы решили устроить. В прошлой нашей передаче мы выяснили, что японские туристы – это эталон вежливости. 21% опрошенных туроператоров, всего их было 192 со всего мира, как раз-таки японских туристов назвали самыми-самыми вежливыми. Мы продолжим опрос, вот, или вернее, продолжим эту тему. И сейчас очередной вопрос будет связан с туристами из другой, а может быть, из этой же страны, не знаю. Итак, внимание, правильный ответ на вопрос и 50 евро подарочная карта на ваше путешествие от Atlantic.lv ваша. Туристы, это уже вопрос, туристы из какой страны лидируют в категории самых щедрых на чаевые туристов? Да? Туристы из какой страны дают самые щедрые чаевые? 25-45-25-25. Отвечайте на этот вопрос смс-кой или ватсапкой и выигрывайте подарочную карту на 50 евро от Atlantic.lv.
3: Ну что, ждем ответов. А пока что продолжим новости.
2: Конечно,
3: давай. Названы лучшие аэропорты мира.
2: И?
3: Угадай. Угадаешь. А, хотя бы хорошо, в какой части мира находится самый лучший аэропорт?
2: А, я точно знаю. В Риге. Не, серьезно. Вот где только не был, самый уютный, самый красивый, самый современный, самый удобный, офигенный аэропорт у нас.
3: Согласна с тобой, да, Рижский аэропорт замечательный. Еще бы у нас была связь между городом и Рижским аэропортом железнодорожной. Сегодня тоже задали вопрос интересный всем участникам дискуссии, всем будущим депутатам. Верите ли вы, что за следующие 7, ближайшие 4 года будет построена дорога между Рижским аэропортом и центром Риги?
2: Ну и?
3: Практически все не верят. Так что, ребята, мы будем продолжать ездить на такси.
2: И автобус сейчас ходит. Кстати,
3: на автобус и на такси, да.
2: Кстати, около Спицы построили полосу как раз-таки для 22-го специальную, чтобы в пробочке не стоять. Если уж на то пошло, нафига железная дорога за такие деньги, блин.
3: Да, аэропорт у нас хороший. Но самый лучший аэропорт в мире признан аэропорт Барселона Эль Прат. Вот. И второй аэропорт, это аэропорт Дюссельдорф в Германии. И, возможно, вы считаете, что самая приятная часть поездки за границу шопинг дьюти-фри, или для вас важнее, насколько аэропорт далеко находится от центра города. И вот эти вот все факторы, как бы, или число направлений, в которые можно улететь напрямую, вот эти все факторы были учтены. Индекс разделили на два списка. Один для аэропортов, которые ежегодно проходят более 47 миллионов пассажиров, и другой для тех, кто обслуживает меньшее количество людей. И вот там оценивали именно, есть ли у хаба прямой доступ к метро или национальной железнодорожной сети. Это пункт номер один, да? Так что и насколько удобны пересадки между выходами на посадку, терминалами, выбор авиакомпании и так далее. Средние задержки рейсов в том числе. Вот. Так что вот Барселона лидирует.
2: А можно я тебе вопрос задам? Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, а зачем вот в современных реалиях в аэропортах магазин дьюти-фри? Там же совершенно бешеные цены. Просто бешеные цены. Я не понимаю, кто и что там покупает. Там просто бешеные цены. Там цены дороже, чем в городе. Вот по моим последним путешествиям я не вижу смысла вообще в этих магазинах.
3: Смотри, я тебе как девушка отвечу,
2: так,
3: что косметику покупать в дьюти-фри часто лучше, чем, например, в городе, потому что там просто больше выбор. Ну, вот такую классическую, да? Как бы у тебя много времени, тебе нечем заниматься.
2: Вот разве что. И поэтому
3: у тебя есть возможность, да. А слушай, цены не ниже.
2: Если 20 лет назад там реально можно было сэкономить, то сейчас там просто катастрофа. Там можно что-то...
3: Мы с тобой потом поговорим про Андорру в конце, да, у нас программы «Горные лыжи» все-таки запланированы.
2: Окей.
3: Так вот, дьюти-фри в Андорре реальный. Вот мне кажется, за последние несколько лет, где я была, вот это тот самый реальный дьюти-фри. Худший аэропорт, ты хочешь?
2: Давай.
3: Аутсайдер Анталия, Гуанчжоу и Франкфурт. Франкфурт, да, слушай, там столько задержек, так тяжело стало перебираться. Ну, в принципе, он огромный и очень нелогичный. И с тем, что сейчас очень много вот этих проверок на въезд в Евросоюз, да, из третьих стран, то еще сложнее стало. То есть во многих вот этих вот больших хабах европейских нужно гораздо больше времени на пересадку, на смену там терминала и так далее, чем раньше было. Именно вот из-за этого. Кстати, туроператоры очень сильно выступают против этой процедуры, потому что Евросоюз вообще и аэропорты не были готовы, и огромные очереди стоят.
2: А вот, кстати, в нашем аэропорту, я вот в воскресенье летал в Прагу, уже можно не открывать чемоданы, кладешь, пошел, по-моему, даже, я так понимаю, что можно уже и жидкость проводить.
3: Вот. Это ты, может быть, через VIP шел?
2: Да нет, просто шел и шел. Куда пришел, туда пришел.
3: Интересно, я еще пару недель назад летала. Было не так.
2: Может,
3: ты через семейный какой-то...
2: Послушай,
3: у нас там две стойки есть. Одна VIP, вторая точно. Семейная.
2: Скорее всего, там не было народу, и VIP был открытый, и я пошел через самую левую.
3: Они круглые.
2: Совершенно верно.
3: Да, вот эти два круглых слева стоят. Там можно жидкости. А все, что все остальные, такие квадратненькие штучки, через которые мы... Я не знаю, как это назвать. Лента, в общем. Там все надо вытаскивать и все складывать в мешочке.
2: И в Праге, кстати, ничего не надо вытаскивать. Положил все и пошел. Вот.
3: Что только с интернетом тебе не повезло, я поняла.
2: Послушай, нет, туда повезло, обратно. Обратно я думаю, дайте мне, пожалуйста, интернет. Они говорят, нет, в этом самолете нет. Это я просто предупреждаю тех, что тех наших радиослушателей, что если вы точно думаете, что рассчитываете...
3: Нет, гарантии нету.
2: Если вы рассчитываете поработать, допустим, с кем-то связаться и так далее, то есть гарантии нет, что у вас будет в аэроболтике интернет. Я не ругаю и не хвалю, это просто информация. Отлично, что туда было.
3: Ты знаешь, что Starlink по-моему, тратит плюс 3% топлива. Были такие исследования.
2: Знаешь, кто эти исследования провел?
3: Кто?
2: Он.
3: О'Лири?
2: Он, конечно. Кто же еще? Он же не ставит Starlink на свои самолеты. Вот он такое исследование
3: точно,
2: провел.
3: Точно, это же он. Да, мы же с тобой это выясняли.
2: Дожила. Юля, ты уже его цитируешь. Прервемся.
1: В эфире «Магнитики». Чтобы не быть с другой, и только один путь, чтобы остаться с тобой. СВХ плюс.

0: viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē no 17. Līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais 1 kg 2,49 €. Maxima. Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
3: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
0: «Магнитики». Включай и отдыхай.
5: Есть люди, которые зимой ждут солнца, а есть те, кто ждет первого настоящего снега в горах. Если это про вас, выбирайте свою горнолыжную зиму на atlantic.lv. Андорра от 904 евро на человека, Пиренеи – отличное катание и шопинг, между прочим. Италия, Ливиньо – 929 евро на человека, Курмайер – 1197, Червиня – 1277 евро на человека. Итальянские Альпы, Монблан, Маттерхорн и тот самый отпуск, ради которого начинаешь любить зиму. Горнолыжная Франция от 1070 евро, Австрия – 1294 евро на человека. Бронируйте на atlantic.lv или приходите в Риге, Меркель 19, Базница 9/11. Atlantic Travel. Увидимся в горах.
0: Магнитики. Маршрут.
6: Маршрут построен. А ты пока не катаешься?
5: Я уже не катаюсь.
6: Ты уже не?
5: Да.
6: Расскажи про это.
5: Колени.
6: Вот. То есть ты горнолыжник в прошлом?
5: Нет, я был начинающим, а потом сразу скажем.
6: А потом сразу закончил.
5: Да, потом сразу заканчивал, потом сразу и закончил.
6: Слушай, кстати, можно поехать все равно, там, саночки, гулять, горы, это же все
5: это
6: классно.
5: Прелесть.
6: Это
5: прелесть.
6: Это невероятное
5: такой
6: ощущение.
5: Такой красоты, как в горах, в солнечных горах, в австрийских Альпах, надо еще поискать, сказать по правде, это невероятнейшее.
6: А я тебя сегодня буду уговаривать не на австрийские Альпы, а на Пиренеи. И на Андорру.
5: А давай-ка мы сначала поздравим нашего человека, если не ошибаюсь, из Ирландии. Плюс 353 начинается номер телефона. Зовут его Константин. Он первым правильно ответил на вопрос и получил подарочную карту на 50 евро.
6: Поздравляем, Константин. Вы угадали то, что даже я не угадал.
5: Кстати, очень много правильных ответов было. Да? Туристы из какой страны лидируют в категории самых щедрых на чаевые? Американцы. Американцы. На них приходится практически 30% всех отзывов туроператоров, а их было 192, да, туроператора. Вот. А на втором месте немцы 13%, чуть ли не в...
6: Чедом просто россиян не рассматривали.
5: Третье – канадцы и четвертое – швейцарцы. Нет, я думаю, что просто в Америке, потому что у них вот эта система чаевых, она очень-очень развита, да?
6: Может быть, да. 100%. Но на самом деле есть такое, что вот как только мы потеряли туризм из стран... из России, из Беларусь, вот все то у нас как бы очень, очень сильно хуже стало. в том числе.
5: А между прочим, Константин, твой коллега, он работает с туристами, написал: итальянцы, французы, американцы.
6: Вау. Вот.
5: Да.
6: Поэтому Константин быстро ответил.
5: Итак, давай-ка, куда ты меня зовешь, Юлия?
6: Ну, горные лыжи, слушай, когда-то это была такая очень нишевая история, катались только те, которые могли, умели, которые готовы были там и начинали там еще здесь у нас на маленьких горках. У нас, кстати, очень катающаяся страна, несмотря вот эту вот культура именно горных лыж, она у нас как-то вот очень популярная, при том, что мы нам вообще практически кататься негде.
5: Послушай,
6: да?
5: Ну, литовцам вообще тогда негде, если они к нам едут. То есть нам-то еще хоть как-то повезло.
6: У эстонцев тоже там есть вон отопи. Вот. А что касается именно вот горных лыж и того, как развивается это, то за последние, наверное, 15-20 лет на горные лыжи уже встают те люди, которые раньше могли там, даже не думали о том, что. Да? И, естественно, курорты, конечно же, идут навстречу, они как-то и организовывают какие-то курсы, и в том числе есть много курортов, на которых есть горки, где ты можешь просто начать. То есть, в принципе, если сравнивать там лет 20 назад, как можно было начинать и ехать ли вообще там, начинать кататься на горных лыжах, и как сейчас, очень большая разница, да. И поэтому туристов, которые ездят и в Альпы, и в другие какие-то регионы. Но в основном, конечно, Альпы, да. Но вот я сегодня хотела все-таки поговорить про Андорру именно с точки зрения начинающих туристов, начинающих горнолыжников, да. Потому что Андорра, она такой самый спокойный вход вот в эту вот горнолыжную культуру, uh-huh. да, это не вот ты приехал и 7 дней подряд катаешься, потом такой, ух, и домой.
5: Надо отдохнуть, да. Надо что-то я задолбался отдыхать.
6: А вот именно как бы вот это совместить саму Андорру как направление, как место, где можно отдохнуть, заняться шопингом, походить по хорошим ресторанам. В Андорре есть очень большой термальный центр Кольдеа, да, который в самом центре. И фактически, если мы, например, в Альпах обычно живем в небольших городках, и вот эта вот такая альпийская вся история происходит, то есть маленькие uh-huh. ресторанчики, uh-huh. маленькие какие-то, вот такое больше все-таки на горные лыжи, то когда вы едете в Андорру, вы можете поселиться в столице, потому что Андорра сама по себе очень маленькая, да, и там 15-20-30 минут до самого дальнего склона, и можно ездить по трем разным курортам, uh-huh, которые uh-huh. действительно на очень разнообразную публику и потребности, да, то есть если говорить про факты, то самая большой регион Андорры, это Гран-Валира, это около 200 километров трасс. Этого более чем достаточно для тех, которые хорошо катаются, там действительно хорошие есть трассы. И объехать за 7 дней, это тоже такой, знаешь, челлендж, можно и не успеть, да, но хорошо то, что есть трассы, где можно с детьми, где можно детей ставить на лыжи. И это очень популярное направление именно, когда вы едете с детьми на каникулы. То есть март, там гарантированный снег. Угу. И вот именно во время каникул в марте можно поехать с детьми и очень классно покататься, и в том числе просто отдохнуть. Там хорошая такая именно детская инфраструктура, там эти детские сады, именно вот где детей учат, детские школы лыжные, программы для детей, то есть можно как бы и ребенка отдать, чтобы он самостоятельно учился вместе с инструкторами, да, либо там самим обучать, потому что второй регион катания называется Пал Аренсал, он именно вот под начинающих, да, uh-huh. заточен. Вот если вы хотите начать кататься на горных лыжах, то вот эта зона катания очень хороша для вас. И она компактнее, чем вот Гран-Валира. Там всего 63 километра трасс. И Ее вот можно рекомендовать тем, кто там ищет зеленых, синих трасс, детские зоны, там детский вот тоже детский сад, да, как тоже такой горнолыжный. И там малыши могут очень хорошо покататься. И вот компактность этого региона, она как бы в этой ситуации больше даже преимущество. Там не нужно, чтобы у тебя была гигантская зона катания, да. При этом там есть и третья зона, она именно на фрирайд рассчитана.
5: Это
6: на... Аркалис, да. И вот в этой зоне очень много фрирайда. То есть те, которые фрирайд, ищут фрирайд...
5: Это который без трасс вообще
6: да,
5: там спускается,
6: да? Это вот нечищенный свободный снег, да-да-да.
5: Вот. Экстремалы, давай назовем понятным словом.
6: Так что, но чем еще хороша Андорра с точки зрения стоимости, вот ты там озвучивал, что по соотношению цена-качество не только, то есть и сам туристический пакет, он максимально выгодный, и то, что горные лыжи уже, если вы везете их из Риги, стоимость входит в перевозки в это. И то, что ну, достаточно относительно там, каких-то, может быть, дальних курортов, все-таки удобный, хороший трансфер, то есть это около 3 часов. Полет, кстати, до Барселоны. Если вы едете в Андорру, то это полет до Барселоны. То есть недорогой, ну и там на месте вы тоже потратите гораздо меньше денег.
5: Так если что ничего вот... не путаю, там еще и беспошлинная зона.
6: Дьюти-фри. Да. Он реальный, это дьюти-фри. Вот, там, вот да, я прошлой осенью, можно. Да, я прошлой осенью мы ездили, смотрели отели, и ну вот тот классический именно дьюти-фри, который там рассчитан на алкоголь, вредно для здоровья, да, и вот эта косметика, вот это все, ну, такая классика дьюти-фри, она действительно там дешевле.
5: Цены.
6: Цены, да.
5: Ну что ж, я думаю, что наши слушатели сделают правильный выбор. Спасибо огромное за то, что вы выбрали радио Сухавлюс и программу «Магнитики». Мы будем с Юлей стараться сделать так, чтобы ваши впечатления от того, что мы вам рассказывали, были яркими. На следующей неделе продолжим.
6: Да, путешествуйте, не забывайте привозить магнитики на память.
5: Пока.
6: Пока.
0: «Магнитики» – твой гид по планете. Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
9: Где найти занятия для ребенка и для себя?
10: Где научиться играть на гитаре?
11: Где найти занятия для бабушки?
12: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
13: СВХ+.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, куда сесть в маршрутке, чтобы никто не бесил, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. С вами по-прежнему Эдгар Сторм. И прежде чем мы отправимся в наш дальний 20-хитовый путь, давайте коротенько послушаем, что творилось ровно неделю назад. Итак, самые три горячие позиции. На третьей строчке была «Айова, мы». Вице-лидером стали «Бай Индиях» Чой Мот Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс ровно неделю назад красовались «Баста моя Мишель, если я буду танцевать». Это были три самых горячих хайлайта прошлой недели. Ну что, пора отправляться в тот самый, о котором я говорил, дальний музыкальный путь длиною 20 композиций. Начинаем с 20-й строчки. На ней Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс. 20.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: свои волосы, дом, все верно. Это двадцатка самых горячих хитов радиостанции СВК+. Прямо сейчас находимся на 20-й строчке. На ней Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». Новое вливание в нашу горячую двадцатку не единственное на этой неделе, но об этом поговорим позднее. А о том, о чем поговорим прямо сейчас, так это о 19-й строчке. На ней находится на этой неделе Five Star Family, Фарго, «Перемотай».
1: 19. Место номер 19. Перемотай пленку на 5 минут назад и выключи огни. СВХ+.

0: похолодевшие осенние деньки. Мы слышим отголоски лета 2026. Это один точно из них. Fast Family, Fargo, перемотаем. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанция СВХ Плюс находится на 19-й строчке. На 18-й еще одно новое вливание на этой неделе. На этот раз это давно. В нашем хит-чарте небывавший звонкий красота.
1: 18. Место номер 18. СВХ Плюс.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
0: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
0: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: вокалистка с низким джазовым тембром, то обязательно напишите в личку диджея Смэшу, ведь именно прямо сейчас он ищет такую, чтобы, видимо, выпустить какой-то новый нереальный сингл. Еще один нереальный танцевальный сингл от диджея Смэша Аргона этой неделе красуется в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. На 16-й строчке, к сожалению, минусует 4 позиции и 7 недель уже вместе с нами. Перед этим на 17-й Бервулф Феникс. Она пенсионерка в нашей горячей двадцатке. 28 недель находится и тоже минусует, но не 4, а целых 7 строчек. Дальше дуэт, который крепко держится на своей 15-й строчке и на этой неделе. Это Серябкина и Дима Урих. 8-901.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе. Сетгарсторм. 15. Место номер 15.

14. Место номер 14. СВХ плюс 14.

0: тому же Люсь Чеботину можно встретить на просторах интернета, уже мелькающую в образе Снегурочки. Так что Новый год обещает быть Люси Чеботинским. Продолжаем.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. Смотри, как мы чилим. СВХ+.

Вот в этом весь Holiday Boy. Он может с бешеных испанских ритмов перейти на что-то совсем лиричное, что он недавно сделал, выпустив новую композицию под названием Never Die. Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: всегда попадает в осеннее, немного лирическое настроение. Для кого-то может быть начало новых любовных красивых отношений. Музыкальных, например, с Holiday Boy. Продавцы радиостанции СВХ Плюс уже находится Holiday Boy Never Right. Ну а нам от новинок пора отправиться в горячую десятку. Прежде чем мы это сделаем, давайте послушаем, что творилось у нас с 20-й строчки по 11-й.
1: 20.
0: Место номер 20 на этой неделе достается Ване Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: 19.
0: Five Star Family, Фарго. Перемотай.
1: 18.
0: Новое вливание в наш горячую двадцатку. Это звонки, красота.
1: 17.
0: 17-я строчка достается Берву, Феникс.
1: 16.
0: DJ Smash продолжает хорошо себя чувствовать в нашей горячей двадцатке. На этой неделе место номер 16. Арго.
1: 15.
0: Нет. Без изменений на этой неделе Серябкина, Дима Урих, 8-901.
1: 14.
0: 14-я достается Лирику, аутентичная.
1: 13.
0: Самая высокая новинка в нашей двадцатке на этой неделе Люси Босина, Горгона.
1: 12.
0: 12-я строчка Гаяза Бразер, Санта Лучия.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее на 11-й Holiday Boy Loco La Vida.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ Плюс. 10. Каплю 10.

0: уж точно, настоящие артисты в жизни со своими песнями запросто в своих социальных сетях может помогать искать собаку, дурачиться с новыми виджетами для телефона. В общем, Мари Гу, настоящие на этой неделе находятся на горячей 10-й строчке.
1: Топ 20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
2: Гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
2: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
4: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Lidl предлагает Duc de Coeur – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl – стоит того.
0: Официальный хит-чарт. ТОП-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.
7: Я запал на нее, видя, как она смеется. Выстрел бас на стабо.
0: СВХ Плюс. 7.
8: По краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг

0: конечно, можно подвигать бедрами, ведь прямо сейчас у нас пятница вечер, ну и горячая двадцатка тому тоже немного доспособствует. И даже если вы слушаете повторе в воскресенье в 12.00 или в понедельник в 19.00, то знаете, что и тогда можно подвигать бедрами. Тем более, что прямо сейчас звучит седьмая строчка, и на ней находится Фогель. Я запал. Плюсует Фогель две позиции и целых три недели уже вместе с нами.
1: Шесть. Место номер шесть.

0: 20 СВХ+. 5. Место номер 5.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ+. 5.

0: замечательное время, когда любовных песен не бывает мало. Вот еще одна из них. Акмали, его любовная. На этой неделе в хит-чарте радиостанция СВХ Плюс находится на 5-й строчке. Перед этим мега-саунд-продюсер Вон Амур и его версия на песню Арианы «Под испанским небом». Именно так она звучит в 2026 году. Ну, а дальше нам пора узнать, кто же совсем чуточку не дотянула до горячей тройки. Ну, точнее, не дотянул, а не догазовал. И на этой неделе это Зиверт и ее супертрек под названием «Газ».
1: 4-4. Место номер 4.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс. 4-4.
3: Все мы изначально.

0: Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
4: Пока кто-то пытается закутаться в теплые пледик, а шальные императрицы выходят в ночную атмосферу, мы приближаемся к горячей тройке хит-чарт радиостанции СВХ Плюс, и совсем скоро узнаем, кто находится на третьей, второй и первой строчке. Но прежде давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
4: Место номер 10. Марий Гу. Настоящий. Ай-яй-яй! На прошлой неделе в горячей тройке на этой лишь место номер 9. Бай Индия Хчо Мод Шаде.
0: 8.
4: Севиль Артикасти Бриллиант.
0: 7.
4: Та-та-та-та-та-та. Фогель, я запал. Место номер 7.
0: 6.
4: Вон Амур под испанским небом. Пятая строчка достается Акмаль, любовная.
0: Четыре.
4: Место номер 4. Зиверт Газ.

0: песней, которая продолжает хранить тепло прошедшего лета 2026. Это одна из них, снова Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет». На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс им достается место номер 3. Продолжаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ Плюс.

0: Сколько композиций это порушило жизни, а сколько соединило. По-прежнему люди продолжают обсуждать, и кто-то ждал тот самый знак, стоит ли продолжать, либо идти другой дорожкой. Все это Айова. Мы на этой неделе в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс. Она находится на второй строчке. Осталось узнать, кто же на этой неделе добрался до первой строчки.
1: Песня номер один этой недели.
0: Многие из этой композиции узнали о существовании «Моя Мишель», но радиослушатели радиостанции «СВХ Плюс» знали о «Моя Мишель» ну лет 10 назад уж точно. На этой неделе баста «Моя Мишель», «Если я буду танцевать» на вершине хит-чарта продолжает свое триумфальное присутствие. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 19 сентября. Морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

ВГ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē no 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja Well Done sālīta vai augsti kūpināta 100 gramu 1,79 eiro. Lasis adzesēts 6,99 eiro kilogramā. Максима.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Музыка для всех.
2: Я на стену два крыла, и ближе ты.
1: Только хиты. Только твоя музыка.

0: gimnāzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju no 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Максима.
1: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Skoda.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: По вторым воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: grūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Мы топчем песок босиком. Посмотри, как мы чилим.
9: СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер! Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
2: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
3: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к
4: Феникса. СВХ плюс.

0: Azijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Музыкай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Самокачка. Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Я сажаю.
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

погода. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Weekend для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: 100% хиты.
1: Я отверну.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс. Никакая

0: paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АВТ.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Радио СВХ Плюс представляет.
7: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
6: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
7: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
8: Тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
9: СВХ плюс.

0: dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 21. Līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi. Veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
4: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком, ЛВ.
6: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
7: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
2: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
8: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
9: Плюс.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.
2: Осень.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ+.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Желтым красным разрисуем любовь мою красками, как история из прекрасного.
1: Радио СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

стопроцентные хиты.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: ясно. Я
1: включу. Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВК Плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Мне сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
4: Не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку.
0: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: солнце, сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы

0: ВХ
1: плюс. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое